0: myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Десять часов, столица Приморья. Порция свежей информации от Фавла Раилка. Паша, привет.
3: В этом выпуске Росстат впервые с прошлого августа зафиксировал дефляцию. Федерального чиновника задержали во Владивостоке. Женщина украла 700 лотерейных билетов, но ни один из них не выиграл. Подробности далее. Впервые за 9 месяцев цены в России пошли вниз, о дефляции сообщает Росстат. Правда, общий показатель незначительный, всего 0,02%. Снижение зафиксировано в период с 28 апреля по 4 мая. Больше всего подешевели огурцы и помидоры на 11,6% и 7,5% соответственно. В целом, плодовочная продукция стала дешевле примерно на 3%. Из непродовольственных товаров цены незначительно, менее чем на процент, снизились на телевизоры, пылесосы, кроссовки и стиральные порошки. Россия настоятельно требует от Германии отменить запрет на символику победы. Как пишет РБК, к немецкой стороне обратилось посольство России. Власти Берлина накануне выпустили распоряжение, согласно которому 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах будут запрещены флаги России и Белоруссии, а также символы, неразрывно связанные с освобождением Германии и Европы от нацизма. Красное знамя победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет. Главу приморского филиала «Нацрыбресурс» задержали во Владивостоке. Поводом послужило незаконное использование федерального имущества, пирса рейдовых перевозок в районе Чуркинской переправы, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Ущерб, причиненный государству неправомерным использованием имущества, превысил 2 миллиона рублей, говорится в сообщении. Подозреваемый уже дал признательные показания, его отправили под домашний арест. Подрядчик «Восточная строительная компания номер один» начал ремонт краевой дороги Уссурийск-Утесная-Красный Яр-Тереховка. Работы должны быть закончены к середине ноября, по данным «Примамедиа». Сумма контракта – 162 миллиона рублей. Дорога ведет к селу Красный Яр, где планируют разместить атомную электростанцию. Сейчас это разбитая гравийка, которую не спасает даже периодическое грейдирование. Желание стать богаче и обернется тюремным сроком для жительницы Приморья, ей грозит до 6 лет лишения свободы. Женщина работала в одной из точек по продаже лотерей. За год она украла более 700 билетов, стоимость которых составляет почти 400 тысяч рублей. Расчет был на то, что ей выпадет джекпот и она вернет деньги в кассу, но ни один из билетов так и не выиграл. Доллар сегодня 75.23, за евро дают 88.6. Во Владивостоке сегодня облачно. Утром возможен небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный, сейчас за окном плюс 12, днем до 18 тепла. К этому часу у меня все.

0: Всем добрый день! 10:20 во Владивостоке, с тобой Лена Молчанова. На календаре 7 мая, четверг, и, конечно же, ты уже знаешь, а если только проснулся, то узнаешь от меня, сегодня отмечаем замечательный праздник – День радио. И я от души поздравляю коллег, слушателей, друзей и всех-всех, кто так или иначе связан с радио. Для проверки сигнала и создания отличного радостного настроения поставлю Мари Краймбрери и Риальто. А еще в самом ближайшем будет Алекс Уоррен и его горячие мечты. Фива Дрим на Европе Плюс, Владивосток.
1: Реклама. Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
2: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
3: Это тебе не спортзал, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ-проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
8: Вы когда-нибудь видели с моря очертания огромного подковы острова с высокими маяками? Это Аскольд. На Аскольде сложился уникальный баланс. Здесь обитает одна из самых стабильных популяций пятнистого оленя. Гнездятся редчайшие морские птицы, а растения-эндемики не знают конкуренции с материковыми сорняками. Любое занесенное семя агрессивного растения или домашнее животное, привезенное туристами, может устроить на острове биологическую катастрофу. Изолированные виды не имеют иммунитета к большому миру.
7: Инструкция.
8: Высаживайтесь только в разрешенных бухтах. Не заходите вглубь острова в период отсёла оленей. Тишина здесь буквально спасает жизни новорожденных телят. Не привозите на остров домашних питомцев и тщательно проверяйте одежду и обувь на наличие семян и земли из города. Ваша чистота – залог здоровья острова. Правило «принес – унеси». Полный вывоз мусора с острова, так как системы утилизации там нет. Изоляция – это лучший охранник островной экосистемы. Беречь островную тайну – это чисто по-нашему.
7: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
9: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
10: Радиоканал «Европа Плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ. Серия L, номер ТУ-25-007-37. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Умница, Мари Краймбрери, со свежей работой «Давай не ждать». Если все-таки так сложилось, что ты ждешь какой-то знак, то давай сегодня попробуем переключить внимание с мерцающего экрана телефона на жизнь и внимательно смотреть по сторонам. Думаю, ответ обязательно будет, главное его не пропустить. Как и крутые хиты, которые прозвучат совсем скоро, Иа Букс, Хужель и Сольта, и вот-вот появится Элла Гзиба и Portugal The Man. Dive into the Ocean на Европе Плюс, Владивосток.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: Синоптики сообщают, во Владивостоке днем температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов, облачно. Всем отличного настроения.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее, по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама.
1: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте illusion.ru. Без возрастных ограничений.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
2: Элые розы, беззащитные шипы.
3: Надоело самому подбирать музыку? Есть решение. М-сервис. Медиа-сервис для вашего бизнеса. Только лицензированный контент без штрафов и запретов. Музыкальные подборки для любого вида деятельности. Возможность самому настроить эфир. М-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. 208-0101.
4: Приморье. Гены единства. Разные корни. Одна земля.
5: Азербайджанская община Приморья – это история успеха, построенная на энергии созидания, предприимчивости и верности данному слову. С первых лет освоения края азербайджанцы вносили огромный вклад в снабжение и развитие приморских городов. Сегодня азербайджанские предприниматели развивают логистику, сельское хозяйство и строительство, создавая тысячи рабочих мест для всех жителей края. Экстремизм и этническая рознь всегда питаются экономической нестабильностью и поиском чужих, но пример азербайджанской диаспоры учит нас. Процветание региона зависит от умения людей разных наций доверять друг другу и работать на общий результат. В бизнесе, как и в жизни, важнее всего репутация и взаимное уважение. Уважение к азербайджанским традициям дела – это наш вклад в стабильное будущее, где нет места предрассудкам и вражде.
4: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Это были IA Books, Graceland на Европе Плюс, Владивосток. Если во время прослушивания этого трека у тебя выросли усы, захотелось купить виниловый проигрыватель, а Алиса заговорила голосом диктора из 50-х, не пугайся. Это побочный эффект от IA Books, просто пропитанных ретро-настроением. Сейчас вернемся назад в будущее. Закрывать музыкальный час будет Авичи, но сначала порция любви к себе от Юлии Зиверт «Эгоистка».
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет магнит-доставка. Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Это волшебное дерево.
11: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
12: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого

0: «Уровень счастья» от Avicii Levels закрывает музыкальный час, а далее еще больше легкости и позитива. KDDK и Алекс Альта «One and Two».
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. 11:00 в столице Приморья.
2: Европа. Европа Плюс.
1: Новости с плюсом.
0: Порция позитива Павел Раилко.
3: В этом выпуске Папа Римский Лев XIV столкнулся с неожиданной проблемой при попытке обновить контактные данные в американском банке, пишет «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, понтифик позвонил в службу поддержки и представился своим мирским именем Роберт Фрэнсис Префсофт. Он также ответил на все контрольные вопросы, однако сотрудница банка настаивала на личном визите в отделение, но Папа Римский ответил ей, что не может этого сделать. «Изменится ли ситуация, если я скажу вам, что я Папа Лев?» – спросил он. После этого женщина повесила трубку. Издание пишет, что проблема в итоге была решена благодаря вмешательству неназванного священника, у которого были связи с президентом банка. Личные вещи Мэтью Перри продадут на аукционе в США. В числе лотов 26 оригинальных сценариев эпизодов сериала «Друзья» с автографами актера и его коллег. На торги также выставят фотоальбом под названием «Эпизод с тайной вечерей» с письмом от Дженни на обороте и копию рамки для желтого дверного глазка из квартиры Моники. Среди других предметов – статуэтка гильдии киноактеров, полученная Перри в 1995 году за роль Чендлера, а также картины Бэнкси и Мела Бочнера из его личной коллекции. К этому часу у меня все.

0: Биби Рекса и Faceless New Religion – трек, который возглавил Еврохит ТОП-40 по результатам прошлой недели. И если ты хочешь, чтобы красотка Биби удержала свои позиции, активно голосуй на сайте europaplus.ru. Там, кстати, можно послушать чарт в формате подкаста. Впереди еще много классных треков, новая коллаборация от Медузы и Генри Кэмомайла «Don't Wanna Go Home», еще будет любимый хит от Дэйв и Темс «Rain Dance», ну а совсем скоро Розе и Бруно Марс АПТ на Европе Плюс Владивосток.
1: Реклама. Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже! В Метеовосток отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
2: Метеовосток. Наша цель – ваш комфорт.
3: Вирусы обмана эволюционируют.
4: Твоя защита. Знание.
5: Проект «Цифровой иммунитет».
4: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
6: Остался последний экземпляр по этой цене. До конца акции 15 минут. На этот отель смотрят еще 10 человек. Мошенники создают сайты-однодневки и используют эффект дефицита, чтобы заставить вас платить за воздух. Вы вводите данные карты под давлением паники, боясь упустить выгоду. В итоге ни товара, ни денег на счету. Ваш иммунитет – это правило закрытой вкладки. Закройте сайт на 5 минут. За это время ваш пульс придет в норму. Проверьте товар на крупных площадках. Если везде цена обычная, а здесь только сейчас и в 3 раза дешевле, это ловушка. Не верьте счетчикам на сайте, их рисует простая программа. Тот, кто торопится, платит дважды.
5: Проект «Цифровой иммунитет».
7: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
8: Радиоканал «Европа Плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ. Серия L, номер TU-25-00737. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа!

0: «Медуза» и Генри Кэмомайл. «I don't wanna go home» — это одна из горячих новинок на Европе плюс Владивосток. Идти домой, мыть посуду и разбираться с квитанциями за ЖКХ. Нет, нет, нет. Тусоваться до утра и встретить рассвет на танцполе. А вот этот вариант про героя этого трека. А ведь и правда, иногда нужно отключиться от забот и сделать музыку погромче. Тем более, скоро будет Ваня Дмитриенко, Минелли и Рехаб, а на подходе Оффенбах «Miles Away».
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: Синоптики сообщают, во Владивостоке днем температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов, облачно. Всем отличного настроения.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее, по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама.
5: Хотите первыми узнавать о важных событиях бизнеса и экономики региона? Будьте в курсе происходящего вместе с РБК «Приморье». Факты, эксклюзивные интервью и горячие инсайды. Ваш успех начинается с правильных решений, а правильные решения начинаются с нас. Читайте нас на prim.rbk.ru и ищите РБК «Восток» в Телеграме. 18+.
6: Законное право на списание долгов. Профессиональное банкротство. Смазер Групп. Звоните 2-911-536. 2-911-536. Внимание, процедура имеет негативные последствия.
7: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
8: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Ваня Дмитриенко со школьной программой по химии «Ртуть» была только что. Если твой парень ведет себя как металл из термометра, такой же скользкий, блестящий и от него постоянно кружится голова, не нужно вызывать МЧС, просто делаем погромче «Европу плюс Владивосток» и слушаем самые позитивные и заряженные хиты. Энрике Иглесиас будет в конце часа, а прямо сейчас Ларин «Warning Size».
1: Реклама. Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные 8.09.2025 года. 0+.
4: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: Энрике Иглесиас уже устал извиняться. Tired of being sorry в завершении музыкального часа. А в начале нового Зейн ждет от своей любимой полной самоотдачи. Die for me.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице Приморья уже полдень.
2: Европа, Европа Плюс.
1: Новости с плюсом.
0: С порцией позитива Павел Раилко.
3: В этом выпуске Папа Римский Лев XIV столкнулся с неожиданной проблемой при попытке обновить контактные данные в американском банке, пишет Нью-Йорк Таймс. По информации издания, понтифик позвонил в службу поддержки и представился своим мирским именем Роберт Фрэнсис Префсот. Он также ответил на все контрольные вопросы, однако сотрудница банка настаивала на личном визите в отделение, но Папа Римский ответил ей, что не может этого сделать. «Изменится ли ситуация, если я скажу вам, что я Папа Лев?» – спросил он. После этого женщина повесила трубку. Издание пишет, что проблема в итоге была решена благодаря вмешательству неназванного священника, у которого были связи с президентом банка. Личные вещи Мэтью Перри продадут на аукционе в США. В числе лотов 26 оригинальных сценариев эпизодов сериала «Друзья» с автографами актера и его коллег. На торги также выставят фотоальбом под названием «Эпизод с тайной вечерей» с письмом от Дженни на обороте и копию рамки для желтого дверного глазка из квартиры Моники. Среди других предметов статуэтка гильдии киноактеров, полученная Перри в 1995 году за роль Чендлера, а также картины Бэнкси и Мела Бочнера из его личной коллекции. К этому часу у меня все.

now. I used to dream about this.

0: Прекрасный дуэт Леони и Калума Скотта, трек «Stay» был только что. У Калума Скотта прошлой осенью вышел третий студийный альбом, и вот на нем есть еще одна необычная коллаборация. Это виртуальный дуэт с легендарной Уитни Хьюстон на хит «I Wanna Dance With Somebody». Проект получил неоднозначную реакцию критиков, но его официально поддержала Пэт Хьюстон. Это невестка Уитни и распорядитель ее наследия. Из ближайшего музыкального у нас Мод, Сэм Фелт и Аукс, а буквально через минуту Эбон Холлоу на Европе Плюс, Владивосток.
1: Реклама. Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк? Сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 10 мая романтический балет «Жизель» о любви, которая сильнее смерти. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
3: Хотите рассказать о вашем бизнесе всем? М-сервис. С нами люди о вас услышат. Создание рекламных аудиороликов о вас. Вещание в популярных торговых центрах и супермаркетах края. М-сервис. О вашем бизнесе простыми словами. 208-0101.
4: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
5: Это не художественная галерея. Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗ-проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
10: Вы когда-нибудь видели с моря очертания огромного подковы острова с высокими маяками? Это Аскольд. На Аскольде сложился уникальный баланс. Здесь обитает одна из самых стабильных популяций пятнистого оленя. Гнездятся редчайшие морские птицы, а растения-эндемики не знают конкуренции с материковыми сорняками. Любое занесенное семя агрессивного растения или домашнее животное, привезенное туристами, может устроить на острове биологическую катастрофу. Изолированные виды не имеют иммунитета к большому миру.
9: Инструкция.
10: Высаживайтесь только в разрешенных бухтах. Не заходите вглубь острова в период отсёла оленей. Тишина здесь буквально спасает жизни новорожденных телят. Не привозите на остров домашних питомцев и тщательно проверяйте одежду и обувь на наличие семян и земли из города. Ваша чистота – залог здоровья острова. Правило «принес – унеси». Полный вывоз мусора с острова, так как системы утилизации там нет. Изоляция – это лучший охранник островной экосистемы. Беречь островную тайну – это чисто по-нашему.
9: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
1: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
11: Радиоканал «Европа Плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ. Серия L. Номер ТУ-25-007-37. Зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики. Наше дыхание доходит

0: крепче, прижимай поближе, без остатка.
1: Нас на Европе Плюс в Владивосток. Мощный творческий подъем. В мае ожидается выход еще одного сингла, а сам он за пару дней написал сразу 3 новых трека. Весна так действует или действительно накрыла волной вдохновения, которые заряжают и нас с тобой. Далее еще больше позитива и больше музыки. Tokyo Hotel, Bibi Rexha, а в самом ближайшем Fast Boy.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
1: Синоптики сообщают, во Владивостоке днем температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов, облачно. Всем отличного настроения.
3: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
4: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее, по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
5: Реклама. Пора на пикник. В Реми и Реми Сити шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая шашлык кавказский охлажденный всего по 49,99 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью.
2: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
6: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25, 261-00-25.
7: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
8: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
9: От шашлыка до катастрофы один порыв ветра. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не жгите траву. Убирайте мусор. Готовьте место под костер.
2: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

Токио Хотел и их легкая ностальгическая работа «California Nights» были только что. Ну а у нас впереди с тобой целый день в городе у моря. Желаю, чтобы он был наполнен самыми яркими эмоциями, которые, кстати, можно подарить и своим близким. Например, отправить сообщение на наш номер в МАКС. +7 914 722 104 2. Еще разок. +7 914 722 104 2. А Тёма Грачёв озвучит их в прямом эфире. Мне осталось только сказать тебе спасибо за компанию. Обязательно услышимся. А пока дождись Шуга Бэйбс с гимном смелости и силы Стронга. И прямо сейчас Оффенбах и Джастин Джесо «Over You» на Европе Плюс Владивосток.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют. Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. УГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Европа Плюс. Столица Приморья, час дня. Порции свежей информации. Павел Раилко. Паша, доброе утро.
2: В этом выпуске россияне станут меньше ездить за рубеж. Военной техники не будет на параде во Владивостоке. Дети на Камчатке все еще катаются на санках. Подробности далее. Туроператоры прогнозируют снижение выездного потока в этом году на 7-10%. Отмечается, что на прогноз повлияли ситуация на Ближнем Востоке, логистические ограничения, визовые режимы и другие трудности. Закрытие химических мощностей в Европе привело к тому, что ее страны больше не могут выпускать такие базовые препараты, как парацетамол. Об этом пишет Financial Times. Как отмечается в публикации, за последние три года европейский химпром закрыл около 7% производственных мощностей. При этом темпы остановки производства продолжают ускоряться. Одна из причин – наплыв более доступной химической продукции из Китая. По словам экспертов, растущий импорт из КНР довел химпром Европы до критической точки. Во Владивостоке в этом году парад Победы пройдет без участия военной техники. Как сообщили в мэрии, пешеходная часть парада сохранится. На центральной улице будут идти курсанты и юнармейцы, а вместо техники подготовлена театрализованная постановка. На Светланской развернется короткая постановка на 15-20 минут. В ней будет задействовано более 200 человек. Они выйдут в белых костюмах с красными гвоздиками. Номер посвятили связи поколений, и сопровождать его будут песни военных лет. Напомню, что в Москве тоже отменили участие военной техники в шествии на 9 мая, оставив лишь прохождение пеших колонн и воздушную часть парада. Ну а во Владивостоке 9 мая синоптики обещают, что температура поднимется выше плюс 20 по краю. Праздничные выходные. В целом тепло, плюс 20-25. Но уже 10 и 11 числа в городе станет прохладнее. Из-за смены ветра температура опустится примерно до плюс 15, прогнозирует Примгидромет. Ну а пока мы планируем выезд на шашлыки, жители Камчатки кутаются в пуховики и шарфы. Судя по публикациям в соцсетях, на улицах Петропавловска все еще те же огромные сугробы. Ну а школьники вовсю используют внезапно продленный зимний сезон. Санки и ледянки у них еще в деле. Доллар сегодня 75.23, за евро дают 88.6. Во Владивостоке сегодня облачно и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный. Умеренный, температура воздуха 16-18 градусов тепла. К этому часу у меня все, и у нас стартует Владивосток онлайн.
1: Владивосток онлайн. Европа Плюс. Привет-привет, а потом еще раз привет от Тёмы Грачёва и еще от кого-нибудь. Обожаю приветы, обожаю их также зачитывать, от тебя особенно. И как нельзя кстати, у нас с тобой час приветов. Время-то уже 13.04, так что забрасывай пожелания, слова любви, любые нежности, красоту, милоту на номер Европа плюс Владивосток, макс 914-722-1042. Будем это все слушать, зачитывать. Ну и гороскоп также послушаем, это случится в 13.30. Ну а то, что случится в ближайшем будущем, это просто изумительно. Готовься встречать как можно больше хитов, больше музыки. В том числе нежданчик «I Can't Wait» от Боба Синклара и Кайзе. Всезнайчик «Mr. Know It All» от Тедди Свимса. И электрончик Хомай от группы Эйола. Вот в начале часа ждет тебя полный улет. Зажигалка Be Mine от Камрада. Погнали! Всем классного дня!
3: Владивосток онлайн.

0: плюс.
1: 13:10 на наших часах. Это значит, что приветы прилетели на номер Европы плюс Владивосток в МАКС 914-722-1042. Давай же их зачитывать. Первым написал Костя. Добрый день. Передаем привет Арине Лопатиной. Желаем ей быть всегда веселой и не унывать от родни. Вот это правильно. Зачем унывать, когда такие родные замечательные? Всегда рядом, всегда поддержат. Элла шлет большой пламенный привет своему парню Лёше. Он ее лучик света. Она его очень любит. И это замечательно. Закидывай свои признания в МАКС 914-722-1042. Будем зачитывать. Ну а сейчас группа из Уфы с уникальным творением на башкирском языке, с мифами, с легендами и треком «Хомай». Встречай, Эйола!
2: Европа плюс. Владивосток онлайн.

0: Боб Синклар и Хайза с ремейком хита 80-х «I Can't Wait». А ты создай свой ремейк прекрасного. Напиши привет или поздравление на номер Европы плюс Владивосток. Макс 914-722-1042. Зачитаем. Но пока Марина шлет огромный привет Чащина и Лешке. Молодец какая, а? Кстати, для своих друзей не жалей приветов. Отправляй их в Макс 914-722-1042 и слушай через несколько минут. Но прежде послушаем гороскоп. А близнецы попробуют отказаться от вредных привычек. Ну или хотя бы постараются. Только вот от Минелли и Our City отказываться нельзя. Ловить их надо в ближайшем будущем. С хип-хоп работой Disturbia.
1: Реклама. В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
2: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
3: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк? Сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже! В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
5: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

Радиоканал «Европа Плюс Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L, номер TU-25-00737. Зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Владивосток. Онлайн. Европа.

0: Владивосток.
1: Гороскоп. На календаре 7 мая, четверг. Пора пробежаться по звездам. Овнам звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, на что вы не в силах повлиять. Львы, вы точно не заскучаете. Придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе приятным, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжутся масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеям, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Всем отличного дня.
0: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Let Me Be – новинка от проекта The Second Voice. Африканские мотивы, сразу хочется жары, тропиков, лета. Но пока, увы, давай хотя бы в душе это все устроим. Зачитываю приветы и поздравления. На очереди Ира. Она поздравляет с днем рождения любимую сестренку Романькову Дашу. Желает ей любви, счастья, чтобы оставалась всегда такой красоткой. Любим, целуем, сестра Ира, мама Валя и папа Андрей. Я же спешу напомнить, что есть еще одна попытка сегодня забросить привет или пожелание и услышать его даже совсем скоро. Забрасывай на номер Европа плюс Владивосток, Макс 914-722-1042. А зачитаем как раз после сонной и весьма лихорадочной вещицы Алекса Уоррена «Fever Dream».
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль». Изготовленный по традиционному рецепту, он обладает великолепным вкусом и станет прекрасным дополнением для ваших любимых блюд.
0: Как сообщают синоптики, во Владивостоке сейчас плюс 14. Облачно. Всем хорошего дня и тепла.
2: Спонсор — майонез от Максима «Провансаль».
3: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее, по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.
4: Реклама.
5: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих, на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управление парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011. Новости экономики Приморья на РБК Приморье. Смотри, читай, комментируй. 18+.
6: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
7: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
8: Реми всегда выгодно.
9: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
5: Приморье. Гены единства. Разные корни. Одна земля. Азербайджанская община Приморья – это история успеха, построенная на энергии созидания, предприимчивости и верности данному слову. С первых лет освоения края азербайджанцы вносили огромный вклад в снабжение и развитие приморских городов. Сегодня азербайджанские предприниматели развивают логистику, сельское хозяйство и строительство, создавая тысячи рабочих мест для всех жителей края. Экстремизм и этническая рознь всегда питаются экономической нестабильностью и поиском чужих, но пример азербайджанской диаспоры учит нас. Процветание региона зависит от умения людей разных наций доверять друг другу и работать на общий результат. В бизнесе, как и в жизни, важнее всего репутация и взаимное уважение. Уважение к азербайджанским традициям дела – это наш вклад в стабильное будущее, где нет места предрассудкам и вражде. Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
10: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
1: Владивосток. Онлайн.

0: Владивосток онлайн.
1: Европа плюс.
2: 13:40 в городе Умуре. Час привета подходит к концу, но твое послание успеем зачитать. Если отправишь его прямо сейчас на номер Европы плюс Владивосток в МАКС 914-722-1042. Но пока пишет Соня. Здравствуйте, передаю привет своему замечательному и позитивному парню Данилу. Люблю его. Но признание на этом не заканчивается, нет. Завтра будет новая возможность, и не одна их зачитать. Отправляй слова нежные в МАКС 914-722-1042. Ну а прямо сейчас жизнь тебе дарим. All My Life от Purple Disco Machine и Magician.
0: Владивосток онлайн.

0: Группа BTS на Европе плюс Владивосток, корейский бойсбенд, легендарный, уникальный. Походу, все работы у коллектива шедевры, Swim в том числе. Спасибо за плавание, ребята. Ну а дальше ждет тебя заплыв в майское Ум к братьям Бенасси и Кси и Кали Миноук. Жди игр, жди больше хитов, больше музыки в ближайшем будущем. Ну а Тёма Грачёв убегает, затихает и вернется когда? До завтра, конечно. Всем шикарного дня, всем до пятницы.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». «Where's Your Head At» в ремиксе Стива Энджело. А еще наш резидент «Aspire» и «Love Again».
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Это волшебное дерево.
6: Фантастическое приключение за гранью воображения.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
6: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Владивосток онлайн.

0: Make me feel, братья Бенаси и Дэнни. Ну, чистый кайф. Так, ну и в ритме танца пересекаем границу нового часа, а там вас ждет майское У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Тем временем во Владивостоке 14 часов.
3: Европа Плюс.
0: Слушаем новости, слушаем Марата Бекметова.
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Росстат сообщил о недельной дефляции в России. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России по футболу и названы самые популярные города для аренды жилья на праздники. Об этом прямо сейчас. Итак, Росстат сообщила о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстат, оценивается в 3,19%. Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с Ираном за последние 24 часа. Президент США указал на высокую вероятность заключения сделки. С таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в овальном кабинете. При этом глава Белого дома отметил, что не устанавливает крайнего срока в переговорах с Тегераном, но уверен в заключении сделки. Дональд Трамп ранее назвал условия для соглашения между США и Ираном – это передача Вашингтону находящегося у Тегерана обогащенного урана. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил тогда сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушает больше половины россиян, а для 12% оно является источником информации. «Спартак» обыграл ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая накануне на домашнем стадионе «Красно-белых» в Москве, завершилась со счетом 1-0. Единственный гол на 10-й минуте забил Руслан Литвинов. В суперфинале московский «Спартак» сыграет с победителем матча между «Краснодаром» и столичным «Динамо». Их первая встреча завершилась со счетом 0-0. Ответная игра пройдет сегодня в Краснодаре. Суперфинал Кубка России состоится 24 мая на стадионе «Лужники». Названы самые популярные российские города для аренды жилья на предстоящие праздники. В топ-5 по спросу вошли Казань, Петербург, Москва, Волгоград и Нижний Новгород. Так, средняя стоимость аренды квартиры на сутки в Казани составила почти 7 тысяч, в Нижнем – 6,5 тысяч, в Питере и Москве – по 6 тысяч, а в Волгограде – 5,5 тысяч рублей. Чаще всего пользователи бронируют однокомнатные и двухкомнатные квартиры. В свою очередь, в сегменте загородного жилья россияне чаще бронируют объекты в Подмосковье, где стоимость суток проживания составляет от 20 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: Гавайское У на Европе Плюс.
1: Так ты сегодня, ребята, день радио и связи. Но поскольку связь, скажем, мягко немного сбоит, радио работает превосходно, поэтому, ребята, с днем радио! Вот, ну и также отдельно спасибо, спасибо. Отдельно поздравляю вас с тем, что стартовала Майское У. Привет, салам и зен. Я Тимур Бодров, пришел ставить хиты, улыбки дарить и подарки. Значит, этим утром есть для вас кинопроектор, есть смарт-часы, есть лего-конструктор и, конечно, ждет вас игра на повышение. А там, ребята, внимание, 4120 рублей. 4120 рублей. Такая сумма для вас заготовлена. Вот именно после нее прозвучит сигнал «Стоп! Игра!». Такая вот вам подсказка, которая пригодится после 9:00 в игре на повышение. А сейчас в Москве 7:06. Всем Майское У.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Если ищете трек для дачных опен-эйров в предстоящем майске, то вот, обратите внимание. По-моему, идеальный гимн для летних вечеринок, танцполов. Jamaican Bam Bam от французских ребят Ужель и Солто. Да, такое вот регги-наследие в современном клубном звучании. Спасибо им. Ну и сменим пластинку. Далее в майском у Евроденс, Miles Away и классика хип-хапа Эминема и Рианы.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ-проект С-41. От 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
7: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
8: Вы когда-нибудь видели с моря очертания огромного подковы острова с высокими маяками? Это Аскольд. На Аскольде сложился уникальный баланс. Здесь обитает одна из самых стабильных популяций пятнистого оленя. Гнездятся редчайшие морские птицы, а растения-эндемики не знают конкуренции с материковыми сорняками. Любое занесенное семя агрессивного растения или домашнее животное, привезенное туристами, может устроить на острове биологическую катастрофу. Изолированные виды не имеют иммунитета к большому миру.
9: Инструкция.
8: Высаживайтесь только в разрешенных бухтах. Не заходите вглубь острова в период отсёла оленей. Тишина здесь буквально спасает жизни новорожденных телят. Не привозите на остров домашних питомцев и тщательно проверяйте одежду и обувь на наличие семян и земли из города. Ваша чистота – залог здоровья острова. Правило «принес – унеси». Полный вывоз мусора с острова, так как системы утилизации там нет. Изоляция – это лучший охранник островной экосистемы. Беречь островную тайну – это чисто по-нашему.
7: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
6: Больше хитов. Больше музыки.
10: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: как там говорится, ложка – это маленькая ложь. Об этом Риана и Эминем в истории «Love the way you lie». Вот, а сейчас в нашем эфире самые честные звезды.
1: Гороскоп в майском У.
0: И вот что эти звезды пообещали на сегодня, 7 мая. Овны, собственно, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все. Берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах повлиять на что-то. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Так, Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: Богдан Медведи. Песня Broken Heart. Да, значит, румыны поют. А я, Тимур Бодров, призываю вас звонить прямо сейчас по номеру 745-6565, код Москвы 495. Если я это делаю, если вас призываю, то звонить нужно незамедлительно. Незамедлительно, потому что я уверен, вы же хотите выиграть смарт-часы, да? Хотите. Далее у нас игра «Кто куда?», будем путешествовать по городам России. А пока жду именно твоего звонка. 745-6565, код Москвы 495.
1: Приморская сцена Мариинского театра представляет 9 мая «История любви, знакомая каждому» в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 12+.
2: Законное право на списание долгов. Профессиональное банкротство. Смазер Групп. Звоните 2-911-536. 2-911-536. Внимание, процедура имеет негативные последствия.
3: Вирусы обмана эволюционируют.
4: Твоя защита. Знание.
5: Проект «Цифровой иммунитет».
4: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
6: Остался последний экземпляр по этой цене. До конца акции 15 минут. На этот отель смотрят еще 10 человек. Мошенники создают сайты-однодневки и используют эффект дефицита, чтобы заставить вас платить за воздух. Вы вводите данные карты под давлением паники, боясь упустить выгоду. В итоге ни товара, ни денег на счету. Ваш иммунитет – это правило закрытой вкладки. Закройте сайт на 5 минут. За это время ваш пульс придет в норму. Проверьте товар на крупных площадках, если везде цена обычная. А здесь только сейчас и в 3 раза дешевле – это ловушка. Не верьте счетчикам на сайте, их рисует простая программа. Тот, кто торопится, платит дважды.
5: Проект «Цифровой иммунитет».
7: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Так, ребята, кто куда? А мы приветствуем нашу слушательницу из Нальчика. Сабина на проводе. Сабина, доброе утро, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну, конечно, Кабардино-Балкария, Нальчик, ну, мекка для путешествий. Я, правда, там еще ни разу не был. Ну, вот давай так. Сабина, если я приеду в Нальчик, куда мне нужно идти в первую очередь? Вот сразу, а?
2: В первую очередь, конечно же, наш парк замечательный. Это Жукинский сад называется. Ну, а дальше у нас горы рядом, Прельбрусье, поэтому милости...
1: Поднималась на Эльбрус, Сабина?
2: Нет.
1: Еще нет. Ай-яй-яй. Так, ребята, значит, кто куда? Сабина, мы сейчас с тобой отправляемся в город Уфу. Уфа, столица рока, рэпа. Значит, не буду называть всех артистов из этого города. Вы наверняка и сами их знаете. Вот. А мы с тобой поговорим о башкирской традиционной кухне. Сейчас задам вопрос. Отвечаешь правильно, получаешь смарт-часы. Готова ли ты слушать мой вопрос?
2: Да, готова.
1: Отлично, отлично. Значит, вопрос такой. Как называется тонкая лепешка из пресного теста, фаршированная картофельным пюре с добавлением сливочного масла, лука и других ингредиентов? Значит, блюдо башкирской кухни, это блюдо называется эчпачмак или кыстыбы?
2: Ага.
1: Угу. Эчпачмак или кыстыбы?
2: А.
1: Сабина.
2: Так. Думаю, первый вариант, может.
1: Очень плохая связь, не слышно, непонятно. Еще раз, эчпачмак или кыстыбы?
2: Кыстыбы, наверное.
1: Абсолютно верно! Где аплодисменты? Кыстыбы. Именно так оно и называется. В общем, и что это все значит? Во-первых, Сабина, я прямо сейчас с удовольствием, с радостью дарю тебе смарт-часы в память о нашем знакомстве.
2: Спасибо.
1: Вот, о нашем виртуальном путешествии в Башкортостан, в Уфу. Ну и давай сгоняем. Я в Нальчик, ты в Уфу, собственно, чтобы попробовать кыстыбы. И эчпачмак тоже. Договорились?
2: Ага, договорились. Спасибо огромное.
1: Спасибо тебе, Сабина. Нальчику огромный привет. Ребята, продолжаем это утро. Встречаем Энрике Иглесиаса.

0: Just My, песня, которая помогла Бруно Марсу установить рекорд. Это его 10-й хит номер один в родном чарте синглов, билборде. В общем, парня мы поздравляем. Вот. Но приятнее, кстати, то, что Бруно Марс стал номером один в нашем Еврохит ТОП-40. Да, чарт завтра стартует в 14.00. Голосовать на europoplus.ru.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europoplus.ru.
9: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
8: europoplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: в треке «Drinking from the Bottle». Да, такая вот инъекция адреналина и беззаботности. Вот. Ну и как хорошо, что сегодня пре-пятница, завтра пятница, впереди майские выходные, и мы сможем осуществить все наши смелые дерзкие планы. А пока, ребята, начинаем второй час майского утра.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А во Владивостоке уже 15:00. Европа Плюс.
0: Ну, бог новостей, Марат Бикметов здесь.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. МВД передадут часть полномочий в сфере этого мероприятия. АФ отограничил банков на своих рейсах, и телеканал Fox ищет главного зрителя чемпионата мира по футболу. Об этом прямо сейчас. Итак, Кабмин планирует передать МВД часть полномочий в сфере трудовой миграции. Министерство будет утверждать перечень профессий, с которыми иностранцы из числа квалифицированных специалистов смогут получать вид на жительство без предоставления разрешения на временное проживание. Также МВД станет определять, на какие профессии трудовых мигрантов квалифицированных специалистов не будут распространяться квоты по выдаче разрешений на работу иностранцам, приехавшим в Россию по визе. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подписал указ об отставке правительства республики. Действующий состав Кабмина при этом не прекращает работу. Министры продолжат исполнять обязанности, пока не будет сформировано новое правительство. Напомню, Щукин был назначен в Рио главы Дагестана в понедельник указом президента. До этого он занимал должность председателя Верховного суда республики. Ранее руководивший Дагестаном Сергей Меликов ушел с должности по собственному желанию. Аэрофлот запретил провоз на своих рейсах более 2 пауэрбанков. Их нельзя сдавать в багаж и заряжать на борту, сообщили в пресс-службе перевозчика. Кроме того, запрещено использование аккумуляторов для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать их можно только в кармане или под сиденьем кресла. Отмечается также, что если содержание лития в пауэрбанке выше 2 граммов, но ниже 8, то оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Сегодня в России отмечается День радио. Кажется, еще недавно Попов и Маркони пытались преобразовать речь человека в электромагнитные колебания. Около 100 лет назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Ну а сегодня радио, ТВ, интернет, мобильная и спутниковая связь стали уже естественными атрибутами жизни человека. Отмечу, что День радио – праздник работников всех отраслей связи – радио, телевидение, почтовиков, связистов и коротковолновиков радиолюбителей. Телеканал Fox ищет главного зрителя грядущего чемпионата мира по футболу. Турнир, напомню, стартует 11 июня и впервые пройдет сразу в 3 странах – США, Канаде и Мексике. Для главного болельщика оборудует специальное место в Нью-Йорке. Его задача, как пишет РБК, посмотреть все 104 матча Мундиаля, а также публиковать контент на протяжении всего турнира. Минута просмотра при этом оценивается в 5 с небольшим долларов, а один матч – в $480. Таким образом, за 39 дней чемпионата мира болельщик сможет заработать 50 тысяч долларов, это больше 3 700 000 рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки, евро также в минусе 88 рублей и 6 копеек.

0: русская Бейонсе. Мари Краймбрери. Русская Бейонсе. Да, и возможно, это не так страшно, как тот факт, что русским Джей-Зи тогда станет кто? Дава? Окей, сомнительно. Ладно, ладно, я шучу, шучу, шучу. Ребята, привет еще раз. Я Тимур Бодров, это Майское У. И далее, кстати, рэпа намерен добавить. Скоро у нас тут Френч Монтана и его Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: Реклама. Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже! В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
2: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
3: Белые розы, беззащитные шипы.
4: Надоело самому подбирать музыку? Есть решение. М-сервис. Медиа-сервис для вашего бизнеса. Только лицензированный контент без штрафов и запретов. Музыкальные подборки для любого вида деятельности. Возможность самому настроить эфир. М-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. 208-0101.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
2: Передать показания счетчиков, решить вопрос с управляющей компанией – все это в одном месте. В домовом чате в мессенджере «Макс» ваше обращение сразу увидит управляющая компания. Чат останется прежним, даже при смене обслуживающей организации. Безопасно и удобно. Присоединяйтесь через госуслуги.
3: Приморье. Гены единства. Разные корни, одна земля.
4: Азербайджанская община Приморья – это история успеха, построенная на энергии созидания, предприимчивости и верности данному слову. С первых лет освоения края азербайджанцы вносили огромный вклад в снабжение и развитие приморских городов. Сегодня азербайджанские предприниматели развивают логистику, сельское хозяйство и строительство, создавая тысячи рабочих мест для всех жителей края. Экстремизм и этническая рознь всегда питаются экономической нестабильностью и поиском чужих, но пример азербайджанской диаспоры учит нас. Процветание региона зависит от умения людей разных наций доверять друг другу и работать на общий результат. В бизнесе, как и в жизни, важнее всего репутация и взаимное уважение. Уважение к азербайджанским традициям дела – это наш вклад в стабильное будущее, где нет места предрассудкам и вражде.
3: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается. Больше хитов, больше музыки.
5: Рекламная служба во Владивостоке. Телефон 242-2020.
6: 242-2020. Майское У на Европе Плюс.

0: Гороскоп. В майском У.
1: Ребят, поздравляю вас еще раз с днем радио и связи. 7 мая сегодня. Так, и что сегодня? Овны советуют немного замедлиться вам, звезды, и вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение вам позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. И рыбы, позвольте себе сегодня чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете.

0: want you stay. Да, не уходи, побудь со мною. И мало того, что не уходи, так еще и звони. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495, потому что далее в майском У игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Да, сегодняшнего дня фильм этот на больших экранах, и в честь этого события буду скоро дарить кинопроектор и конструктор Лего. Так что звони, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Хотите первыми узнавать о важных событиях бизнеса и экономики региона? Будьте в курсе происходящего вместе с РБК «Приморье». Факты, эксклюзивные интервью и горячие инсайды. Ваш успех начинается с правильных решений, а правильные решения начинаются с нас. Читайте нас на prim.rbk.ru и ищите РБК «Восток» в Телеграме. 18+.
2: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25. 261-00-25.
3: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
1: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
4: Вы когда-нибудь видели с моря очертания огромного подковы острова с высокими маяками? Это Аскольд. На Аскольде сложился уникальный баланс. Здесь обитает одна из самых стабильных популяций пятнистого оленя. Гнездятся редчайшие морские птицы, а растения-эндемики не знают конкуренции с материковыми сорняками. Любое занесенное семя агрессивного растения или домашнее животное, привезенное туристами, может устроить на острове биологическую катастрофу. Изолированные виды не имеют иммунитета к большому миру.
1: Инструкция.
4: Высаживайтесь только в разрешенных бухтах. Не заходите вглубь острова в период отсёла оленей. Тишина здесь буквально спасает жизни новорожденных телят. Не привозите на остров домашних питомцев и тщательно проверяйте одежду и обувь на наличие семян и земли из города. Ваша чистота – залог здоровья острова. Правило «принес – унеси». Полный вывоз мусора с острова, так как системы утилизации там нет. Изоляция – это лучший охранник островной экосистемы. Беречь островную тайну – это чисто по-нашему.
1: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему. Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Давайте знакомиться, с кем мы тут у подножья волшебного дерева встречаемся. Во-первых, с нами из Санкт-Петербурга Кирилл. Кирюха, привет, доброе утро.
2: Привет!
1: Привет! И также доброе утро мы говорим Светлане, и представляете, она тоже из Санкт-Петербурга. Привет, Света!
3: Доброе утро всем.
1: Доброе утро. Доброе утро. Значит, ребята, что мы с вами делаем? Мы взбираемся на это самое волшебное дерево, и вам нужно открыть сокровищницу. Значит, кто окажется выше... Давайте так. Чтобы оказаться выше, вот, нужно подобрать больше слов рифм к слову заклинания. Значит, рифмы. Понимаете, да, что такое? Там дракон, телефон, патефон, рубикон, бекон, силикон. Вот, кто больше слов в рифму назвал, тот и получает суперприз. А суперприз — это крутой кинопроектор. Ну, поскольку игра у нас волшебная, второй участник тоже без подарка не останется. Ему я с любовью и радостью вручу набор «Лего». Значит, слово заклинания сейчас озвучу. Ну и давайте, я думаю, что девушки у нас вперед идут, начинают первыми. Света, не против начать?
3: Не против.
1: Отлично. Значит, вот оно слово заклинание, которому тебе нужно подбирать рифмы вместе с Кириллом. Это слово «портал». Погнали. Света?
3: Квартал.
1: Портал, квартал. Отлично. Кирилл?
4: Наповал.
1: Еще раз?
4: Наповал.
1: Наповал. Хорошо. Света?
3: Занимал.
1: Окей.
4: Сериал.
1: Сериал. Дальше.
3: Пенал.
1: Света, пенал. Кирилл.
4: Самосвал.
1: Самосвал. Света.
3: Металл.
1: Металл. Кирилл.
4: Терминал.
1: Терминал. Света.
3: Сериал.
1: Сериал. Кирилл.
4: Был.
1: А, ой, был, говорит. Света.
4: Я смысовал.
1: Света.
3: Квартал.
1: Тоже был. Что это значит? У нас сегодня побеждает Кирилл, ребята. Кириллу я под наши бурные аплодисменты. Где аплодисменты? Вот они. Собственно, и вручаю кинопроектор. Вот, но Светлана, Света. Света. И для тебя есть подарок, как я уже и говорил. Конструктор Лего твой. В память о нашем знакомстве, встрече и в память о фильме «Вверх по волшебному дереву», который, я надеюсь, ты обязательно посмотришь в эти выходные. Ребята, спасибо вам. Кирилл, Света, вы классные. И привет Санкт-Петербургу. И да, обязательно, ребята, встречаемся в эти выходные. В кино на больших экранах смотрим семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Майское У на Европе Плюс.

0: волне успеха этого трека я все чаще стал переслушивать оригинал. Оригинал-то Insomnia от группы Faithless, 95-го года трек. Да, Insomnia — одно из самых влиятельных произведений в истории электронной музыки. И вот этот легендарный прыгающий звук пиццикато цитировала Биби Рекса в отзвучавшем треке New Religion. New Religion. Окей, 8.50, точное московское. Мы продолжим майское ускоро. Продолжим в ритмах кей-попа. Ждем группу IVE и их Supernova Love. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
6: Тут и как?

0: Чек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-770-03-493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
9: Лайф-арена.
8: Премия Муз-ТВ «Движение».
9: Категория 16+.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Нелли мечтает вернуться в прошлое, бывшую вернуть. Вот, а мы, наоборот, мечтаем о перемотке. Я вот подумал, вот бы время перемотать часов на 35 вперед, чтобы сразу в вечере пятницы оказаться, а? Как вам такое, ребята? Или не надо? Не надо, потому что предвкушение счастья – это уже счастье. Наслаждаемся моментом и начинаем третий час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владивостоке 4 часа дня.
3: Европа Плюс.
4: На Европе Плюс Владивосток новости. В студии Павел Раилко.
5: В этом выпуске в России появится новая причина для аннулирования прав. Приморье заняло 6-е место по России по скорости строительства. Ученые обнаружили в клещах следы почти 30 вирусов. Подробности далее. С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам их признают недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Сейчас, если в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное свидетельство. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. В прошлом году наши граждане получили более 600 тысяч разрешений на въезд. Это на 10% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Больше всего виз россиянам выдали Франция, Италия и Испания. В ассоциации туроператоров это объяснили тем, что гражданам России почти перестали выдавать многократные визы. Приморский край по итогам первого квартала этого года занял 6-е место во всероссийском рейтинге по продолжительности инвестиционно-строительного цикла. До этого наш регион находился на 13-й позиции. Депутаты Думы Владивостока на очередном заседании утвердили дату публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа за 2025 год. Они пройдут 19 мая в актовом зале администрации города Владивостока в полдень. Согласно отчету, бюджет города в минувшем году по доходам исполнен на 98,5% или на сумму 34 миллиарда 806 миллионов рублей, по расходам на 96,5% к плану или почти на 34 миллиарда 926 миллионов рублей. Наибольшими по объему бюджетных ассигнований стали три муниципальные программы: образование и молодежь Владивостока, дороги Владивостока, а также жилье и городская среда. Доля непрограммных расходов в городском бюджете составила без малого 11%. Ученые обнаружили в клещах генетические следы почти 30 вирусов. Речь идет о найденных на северо-западе России насекомых. По данным исследователей, помимо клещевого энцефалита, потенциальную опасность для человека могут представлять как минимум 4 из них – мукава, ноомин, гакукса и бейдзинский нейровирус. Как пишет «Известия», при заражении у пациентов может развиваться лихорадка. Некоторые из выявленных патогенов способны вызвать тяжелые осложнения и даже привести к летальному исходу. По словам специалистов, клещи считаются своеобразным резервуаром различных инфекций. Доллар сегодня 75.23, за евро дают 88.6, по данным Примгидромета. Завтра во Владивостоке будет облачно с прояснением, в первой половине дня возможен дождь. Ветер переменных направлений умеренный до сильного, температура воздуха 15-17 градусов тепла. К этому часу у меня все, хорошего вечера! We'll be right back.

0: Places — это те, что как бы намекает, как бы сообщает, мол, ребята, вторые майские на носу, если планируете отправиться в эти самые прекрасные места, билеты брать надо незамедлительно.
1: Да.
0: Парк Фрускиала, я не знаю, там Куршская коса, Сулакский каньон ждут вас, ждут нас. Вот, так что удачи.

0: путешествиями. Ну а нас ждет в майском Алекс Уоррен. Не пропустите превосходную новинку Fever Dream.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ-проект С-44. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже.
7: В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
8: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
9: Законное право на списание долгов. Профессиональное банкротство. «Смазер Групп». Звоните 2-911-536. 2-911-536. Внимание! Процедура имеет негативные последствия.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: Рекламная служба во Владивостоке 242-2020.

0: культовый хит, да, ребята? Культовый хит «Living La Vida Loca». Трек, под который невозможно просто стоять и просто чистить зубы. Рики Мартин заряжает уверенностью в своей неотразимости. Насладимся песней до конца, давайте, а? Ну, кайф.
1: Гороскоп в майском У.
0: Так, 7 мая, поздравляю с днем радиосвязи и рассказываю. Овны, звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, что вы не в... Дубль 2. Не беспокойтесь из-за того, что вы не в силах на что-то повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас сегодня пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте, сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания, они вас не разочаруют. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Классного дня!

0: вообще, лучше, конечно, плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Вот. Хотя, давайте, у нас не будет ни того, ни другого. Ой, пусть уж лучше у вас сегодня, ребята, будут деньги. Деньги, которые вы или кто-то из вас сейчас выиграет в игре на повышение. Тем более в игре на повышение сегодня, помимо базовой суммы, есть шанс получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Как попасть в игру на повышение? Звонить прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе Заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 14 мая шедевр романтического балета «Раймонда». Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
3: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
4: Хотите рассказать о вашем бизнесе всем? М-сервис. С нами люди о вас услышат. Создание рекламных аудиороликов о вас. Вещание в популярных торговых центрах и супермаркетах края. М-сервис. О вашем бизнесе простыми словами. 208-0101.
5: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011. Приморье. Гены единства. Разные корни, одна земля. Азербайджанская община Приморья – это история успеха, построенная на энергии созидания, предприимчивости и верности данному слову. С первых лет освоения края азербайджанцы вносили огромный вклад в снабжение и развитие приморских городов. Сегодня азербайджанские предприниматели развивают логистику, сельское хозяйство и строительство, создавая тысячи рабочих мест для всех жителей края. Экстремизм и этническая рознь всегда питаются экономической нестабильностью и поиском чужих, но пример азербайджанской диаспоры учит нас. Процветание региона зависит от умения людей разных наций доверять друг другу и работать на общий результат. В бизнесе, как и в жизни, важнее всего репутация и взаимное уважение. Уважение к азербайджанским традициям дела – это наш вклад в стабильное будущее, где нет места предрассудкам и вражде.
6: Мы разные, но мы вместе. Год единства народов России в Приморье продолжается.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба во Владивостоке. Телефон 242-2020.
9: 242-2020. Майское У на Европе+.

0: игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Марина.
3: Да,
2: Марина,
3: алло,
2: алло. Привет. Чувствуешь запах?
3: Привет.
2: Чувствуешь ли ты запах?
3: Запах денег, наверное.
2: Раскусила! Да, запах денег, потому что мы, Марина, сейчас с тобой спускаемся в наше денежное хранилище в игре на повышение. Значит, тебе, Мариночка, предстоит... Но мы в предвкушении, я чувствую это. Значит, тебе предстоит открывать ячейки наши одна за другой, одна за другой. Там одна сумма, другая сумма. Значит, и... Нужно вовремя остановиться. Ну, давай так, значит, там идут деньги, но помимо основной суммы, также ты можешь получить бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Но вдруг, открыв какую-то из ячеек, мы услышим стоп-игра, это значит, все пропало. Марина, все пропало, все деньги сгорели, и бонусная сумма, и основная. Вот, так что будь аккуратна, будь внимательна. На все про все, на весь твой поход, одна минута. Готова?
3: Готова.
2: Итак, первая ячейка. Я даже думаю, спрашивать не нужно. Конечно же, открываем ее.
1: 1090 рублей.
2: Стартовая сумма 1090 рублей. Идем дальше?
3: Да.
2: Конечно же, идем дальше. Итак, следующая ячейка.
1: 2660 рублей.
2: 2660 рублей. И тут посмотри.
4: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус еще тут рядом.
3: Да.
2: Значит, 12 660 рублей. И давай, идем дальше или забираем деньги?
3: Забираем деньги.
2: Слушай, ну... Ты подсказку пропустила, видимо. Ну, рискнем еще. Есть 15 секунд.
3: Давай, рискнем.
2: Рискнем, давай. Значит, рискнем...
1: 3220 рублей.
2: И идем... Да нет, уже никуда мы не идем, все.
3: Нет,
2: 13220 рублей. Игра на повышение сработала. Ты, Мариночка, забираешь не только, собственно, сумму 3220, но еще и бонус от Озонбанка. Десяточка в общей сложности 13220. Хочешь ли ты, Марина, узнать... Что было в следующей ячейке, которую, в принципе, ты могла еще успеть открыть?
3: Да, да, интересно.
2: Смотри, значит, в следующей ячейке была...
1: 4120 рублей.
2: Сумма в 4120 рублей. Неплохо, неплохо. Ну, разница небольшая, и поэтому 13220 вполне себе достойная сумма. Я тебя поздравляю. И радуюсь.
3: Спасибо, спасибо, ура!
2: Спасибо тебе, Марина. Классных майских, классного дня. Слушай Европа Плюс. И да, ребята, если вы не поняли, что нужно сделать, чтобы легко ориентироваться в нашем денежном хранилище, нужно не пропустить подсказку. В 7 с копейками Тимур Бобров выходит и говорит, значит, сегодня в игре на повышение такая сумма, после которой нужно остановиться. Так что завтра в 7.00 не пропустите подсказку и до встречи в игре на повышение.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.

0: По-моему, это достойное хит-продолжение для Тедди Свимса после песен «Lose Control», «The Door». Обожаю этот хит. Мистер Know It All, Тедди Свимс. Спасибо ему за классную музыку. А финалить майское У будем при участии Демиану Давида и группы Madcon.
1: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: вот что, ребята, хочется сказать сегодня в день радио и связи. Пусть как можно меньше будет ситуаций, когда мы будем терять связь. И пусть не будет дырок в эфире нашим, радийном. Ребята, поздравляю нас всех с нашим общим праздником. Слушайте Европа Плюс, не пропустите завтра Майское У. Я Тимур Бодров, а далее на Европа Плюс. Как вы любите, еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: сейчас новости на Европе Плюс, и Марат Бекметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Мобильный интернет и СМС ограничат в Москве 9 мая. Росстат сообщил о недельной дефляции в России, и Абхазия стала самым выгодным направлением на майские праздники. Об этом прямо сейчас. Ограничивать мобильный интернет в Москве сегодня и завтра не планируется. Однако при возникновении угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Об этом заявили в Минцифры. В министерстве уточнили, что в субботу, 9 мая, доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов и к сервису обмена СМС-сообщений в Москве, будет временно ограничен. По данным ведомства, это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы. По итогам января и февраля почти 20% банков в России стали убыточными. С начала года, по данным ЦБ, количество таких кредитных организаций выросло с 34 до 60. В основном речь идет о небольших банках. Их совокупная доля в активах не превышает 1%. Опрошенные известиями эксперты связывают ситуацию с жесткой денежно-кредитной политикой. На этом фоне крупные банки сохраняют прибыльность. В то же время небольшие игроки рынка сталкиваются с финансовыми трудностями. Росстат сообщил о недельной дефляции в России в 0,02%. Она зафиксирована впервые с начала сентября прошлого года. Речь идет о данных, полученных с 28 апреля по 4 мая. В отчетный период снижение цен на плодово-овощную продукцию продолжилось и составило почти 3%. Существеннее всего подешевели огурцы и помидоры на 11,7% соответственно. Добавлю, что с начала текущего года рост цен в стране, по данным Росстата, оценивается в 3,19%. Сегодня День радио. Это профессиональный праздник работников всех отраслей связи, радио, ТВ, почтовиков, связистов и коротковолновиков, радиолюбителей. 131 год назад физик Александр Попов сконструировал первый радиоприемник и осуществил сеанс связи. Впервые эту дату торжественно отметили в 1925 году, а с 45-го праздник отмечается ежегодно. По данным опросов, радио в наши дни слушают более половины россиян, а для 12% радио является источником информации. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в ассоциации туроператоров, средний чек на туры туда составил 66 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на майские праздники заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Беларусь, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается от 160 тысяч. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих в празднике достигла 170 тысяч рублей. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 75 рублей 22 копейки. Евро также в минусе 88.06. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. Саша Гордеев. Всем прекрасного дня.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Модный Европе Плюс, намек на нас, 9:21 в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Ну, в настроении уже, наверное, появляются намеки на приближающуюся очередную порцию майских выходных. Так что, да, планы уже построены, доберемся легко. И, конечно же,
2: Реклама. В 20 минутах от города. Всего 105 тысяч рублей за квадратный метр. Черновая, предчистовая отделка или под ключ. Детский сад в доме. Просторные парковки. Все для комфорта. ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. Телефон во Владивостоке 265-89-43. Застройщик АО СЗ «Солнечная долина Владивостока».
3: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
4: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
5: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже!
6: В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
7: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
8: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе Заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Вирусы обмана эволюционируют.
10: Твоя защита. Знания.
11: Проект «Цифровой иммунитет».
10: Укрепляем финансовое здоровье вместе.
12: Остался последний экземпляр по этой цене. До конца акции 15 минут. На этот отель смотрят еще 10 человек. Мошенники создают сайты-однодневки и используют эффект дефицита, чтобы заставить вас платить за воздух. Вы вводите данные карты под давлением паники, боясь упустить выгоду. В итоге ни товара, ни денег на счету. Ваш иммунитет – это правило закрытой вкладки. Закройте сайт на 5 минут. За это время ваш пульс придет в норму. Проверьте товар на крупных площадках, если везде цена обычная. А здесь только сейчас и в 3 раза дешевле – это ловушка. Не верьте счетчикам на сайте, их рисует простая программа. Тот, кто торопится, платит дважды.
11: Проект «Цифровой иммунитет».
13: Больше хитов. Больше музыки.
14: Рекламная служба во Владивостоке. Телефон 242-2020.
15: 242-2020.

0: Уже летел тон на Европе Плюс, Jamaican. Ну, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, так же тепло и солнечно, как у нас в Москве. Практически ямайская погода. Приобретаем загар потихоньку. Ну и горячие хиты, конечно, продолжают играть здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Оффенбах, услышим Miles Away. И дождемся Боба Синклара и Кайзу. I Can't Wait. Совсем скоро.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Новости экономики Приморья на РБК Приморье. Смотри, читай, комментируй. 18+.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Die for me. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. А это Европа Плюс.
1: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
4: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
10: Это волшебное дерево.
11: Вы хотите посетить все миры? Найти заклинание?
12: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. Кино 7 мая. 6+.
13: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: Доминик Файк на Европе Плюс и песня, которая прославила его спустя аж 8 лет после того, как она была выпущена. Baby Doll. Все благодаря соцсетям, конечно же. А можно поддержать и в нашем чарте тоже Baby Doll. Заходите, голосуйте на сайте europlus.ru. Завтра Алекс Мануилов уже будет подводить музыкальные итоги недели с 14 до 16. Обязательно подключайтесь, послушаем 40 лучших песен Европы Плюс. А пока же движемся далее вместе с Али Фарбен. Слышим Body Talk и дождемся Сержа Дивана. Addicted. Скоро-скоро.
1: Реклама. Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее – по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
2: Пора на пикник. В Реми и Реми Сити шашлыки собственного производства на любой вкус. До 18 мая голень куриная маринованная, охлажденная, всего по 37,05 за 100 грамм. Реми. Готовим с любовью.
3: Смотрю на термометр, потом на ценник и думаю, а ведь можно сделать ниже! В «Метеовосток» отличные бюджетные кондиционеры, которые по низкой цене делают температуру ниже. Позвони 8-950-285-1281 и убедись.
4: «Метеовосток». Наша цель – ваш комфорт.
5: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
6: Это не художественная галерея. Нельзя.
7: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООО «СЗ Проект С-44». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектные декларации на наш.ру.рф.
10: Самбери, нам 21 год. Дарим 21% кэшбэка на карту Клуббери. Каждый день покупайте в Самбери и ловите случайный кэшбэк. Он может начисляться в любую минуту. Получили кэшбэк, сфотографируйте чек и участвуйте в конкурсах в наших соцсетях. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года.
11: Медицинская реабилитация, переобучение и трудоустройство, спорт, санатории, юридическая поддержка и открытие бизнеса. Приморье заботится о своих героях. Получить информацию о мерах поддержки можно по телефону единого контакт-центра 8 800 100 301.
12: Больше хитов, больше музыки.
13: Рекламная служба во Владивостоке 242-2020.
14: Это телега. Это канал. Это телеграм-канал Европы Плюс.
15: Здесь ты можешь задать вопрос бригаде У в личку, обсудить горячие темы в Rush, узнать итоги Еврохит ТОП-40 и выиграть крутые призы. Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.
16: Европа Плюс.

0: Али Фарбен и Рене Милли на Европе Плюс, Body Talk. Ритмично продвигаемся далее в этот четверг. Если, может, у кого-то, кстати, уже начались выходные и нужно побольше электронной танцевальной музыки, можете зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence Top Club Chart. Там очень много классных дэнс-ритмов. Всегда можно подключиться. Так что welcome, пока же. Движемся дальше вместе с Tokyo Hotel. Слышим California Nights и дождемся Sony Fandera. Think About Us уже через пару минут.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: У Rich Family на Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110, 547, 605, 1196.
3: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе Заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Самбери отмечает день рождения. Весь май каждую неделю дарим 5 тележек с продуктами. Покупайте от 2000 рублей, получайте код. Регистрируйте на конкурс.самбери.ком. А 29 мая соберите свою тележку всего за 1 рубль.
5: Акция с 1 по 29 мая 2026 года.
6: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
7: Открытый институт приглашает на обучение с помесячной оплатой, без отрыва от работы, с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление круглогодично, без ЕГЭ, с возможностью сокращения сроков обучения. Алеутская, 11, телефон 261-00-25. 261-00-25.
8: Приморье. Чисто по-нашему. Экогид для тех, кто бережет родное.
9: Вы когда-нибудь видели с моря очертания огромного подковы острова с высокими маяками? Это Аскольд. На Аскольде сложился уникальный баланс. Здесь обитает одна из самых стабильных популяций пятнистого оленя. Гнездятся редчайшие морские птицы, а растения-эндемики не знают конкуренции с материковыми сорняками. Любое занесенное семя агрессивного растения или домашнее животное, привезенное туристами, может устроить на острове биологическую катастрофу. Изолированные виды не имеют иммунитета к большому миру.
10: Инструкция.
9: Высаживайтесь только в разрешенных бухтах. Не заходите вглубь острова в период отсёла оленей. Тишина здесь буквально спасает жизни новорожденных телят. Не привозите на остров домашних питомцев и тщательно проверяйте одежду и обувь на наличие семян и земли из города. Ваша чистота – залог здоровья острова. Правило «принес – унеси». Полный вывоз мусора с острова, так как системы утилизации там нет. Изоляция – это лучший охранник островной экосистемы. Беречь островную тайну – это чисто по-нашему.
8: Экогид для тех, кто бережет родное. Приморье. Чисто по-нашему.
11: Больше хитов. Больше музыки.
12: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Без остановок. Лучшие хиты в ближайшие полчаса на Европе плюс. Ловите в это время Леони, Калан Скотт, Stay. Слушаем группу One Republic, Connection. So lonely. Камрад тоже здесь. Be mine. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информация.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Эрик, или заказывай доставку.
1: А вот торговый перекресток. ОГРС 127-003-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! Во Владивостоке 7 вечера.
2: Европа Плюс.
3: Радиоканал Европа Плюс Владивосток. Для детей старше 12 лет.
4: На Европе Плюс Владивосток новости. В студии Павел Раилко.
5: В этом выпуске Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков. Во Владивостоке начали штрафовать за выезд на автобусные полосы. В Запорожской области украинский дрон сбили шапкой. Подробности далее. Аэрофлот ограничил провоз пауэрбанков. По новым правилам перевозчика теперь пассажир может взять самолет не больше двух таких устройств. Сдавать пауэрбанки в багаж нельзя. Заряжать их во время полета тоже запрещено. Пауэрбанки разрешено провозить только в ручной клади, под сиденьем впереди или в кармане кресла. Класть их на багажную полку запрещено, пишут «Известия». Ранее Росавиация поручила проверять пауэрбанки пассажиров перед полетом. Требования ведомства связаны с новыми международными стандартами, которые вступили в силу в марте. Ранее Росавиация предлагала вообще запретить такие устройства. Студия HBO официально продлила сериал «Гарри Поттер» на второй сезон. Он будет основан на второй книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и тайная комната». Студия планирует в течение 10 лет адаптировать все книги о юном волшебнике в 7 сезонах телесериала, указывает Variety. Съемки второго сезона начнутся этой осенью, а премьера первого сезона запланирована на Рождество 2026. Автомобилисты Владивостока начали получать штрафные квитанции за выезд на выделенные полосы для общественного транспорта. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, первая камера, фиксирующая такие нарушения, введена в эксплуатацию в районе Покровского парка. Речь идет об участке на спуске к краевой больнице. Комплекс фото-видеофиксации установлен возле автобусной остановки Покровский парк и охватывает затяжной склон, а также начало Алеутской. В ближайшее время власти планируют запустить еще два радарных комплекса, но где и когда, пока не сообщают. Минтранс Приморья тем временем собирается установить в селе Прохладное площадку для передвижного пункта весогабаритного контроля, чтобы грузовые автомобили не смогли объезжать через этот небольшой населенный пункт такую рамку на трассе Дефрис-Новый. В Запорожской области украинский дрон сбили шапкой. Ловкостью отличился житель села Великая Знаменка. Как сообщает РИА Новости, беспилотник преследовал мужчину, но он не растерялся и бросил шапку в лопасти аппарата. После БПЛА упал и взорвался. Военные заявили, что перехватили сигнал этого дрона, но взять его под управление не успели. Доллар сегодня 75.23, за евро дают 88.6. По данным Примгидромета, завтра во Владивостоке будет облачно с прояснением. В первой половине дня возможен дождь. Ветер умеренный до сильного. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. К этому часу у меня все. Хорошего вечера!

0: большого майского уикенда уже потихоньку начинает проникать. Это не удержишь. Так что продвигаемся в направлении под лучшую музыку. Впереди у нас классный трек от Artemas. Дождемся I Like The Way You Kiss Me. И Tiësto тоже здесь. Beautiful Places на Европе Плюс.
1: Секрет идеального блюда в деталях. Майонез от Максима – это классический провансаль. Всегда свежий, с той самой пикантной ноткой. Мы соединили лучшее – по-домашнему вкусно и максимально натурально. Заправьте салат или добавьте в любимое блюдо. Приготовь неповторимо с майонезом от Максима.

0: ЖК «Золотая долина». Комфорт городской жизни в гармонии с природой. 265-89-43.
1: Застройщик АО «СЗ «Солнечная долина» Владивостока.
2: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте иллюзион.ру. Без возрастных ограничений.
3: За выгодными покупками в Реми и Реми Сити. До 12 мая напиток любимый в ассортименте 950 мл всего за 99,90.
4: Предложение ограничено и действует по карте Реми Клуб.
5: Реми всегда выгодно.
6: Мы не будем вам ничего навязывать. Не будем говорить, как вам жить. И уж точно не будем советовать, что покупать. Просто сделайте паузу и почувствуйте, как хорошо жить в городе Заметный. Застройщик ОСЗ «Трудовой 1». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тиесто и Бриана Грейс на Европе Плюс. Тиесто недавно заявил, что хочет вернуться к той музыке, с которой когда-то начинал. Вот, видимо, примерно так это все будет звучать. Beautiful Places называлась вещица. А дальше послушаем, как звучит свежий трек от Алекса Ворона, Fever Dream. И дождемся Мари Краймбрери. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
2: Приморская сцена Мариинского театра представляет 10 мая романтический балет «Жизель» о любви, которая сильнее смерти. Билеты на сайте, в кассах и в мобильном приложении театра. Возрастное ограничение 6+.
3: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011.
4: Главное гастрономическое событие весны. С 1 по 17 мая. Ежегодный фестиваль мидий во Владивостоке. Свежайшие мидии и авторские блюда из дальневосточных моллюсков ждут вас в ресторанах города. Список заведений смотрите на сайте mayamedia.dvkuchnya.rf. Возрастное ограничение 0+.
5: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Краймбрери на Европе Плюс. Давай не ждать. Ну, хорошей погоды уже дождались. Выходных тоже дождемся. Настроение отличное. Продвигаемся далее под лучшую музыку. Впереди у нас Джон Ньюман, Love Me Again и Rehab Pelican тоже здесь. Лока-Лока. Совсем скоро.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте! Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше по поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Европа Плюс.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Джон Ньюман и Робби Блюз и Love Me Again в финале часа. Продвигаемся далее, тоже не скучно. Еще больше классных хитов заряжаем. Так что всем отличного дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Тем временем во Владивостоке 8 часов вечера.
3: Европа Плюс.
4: На Европе Плюс Владивосток новости. В студии Павел Раилко.
5: В этом выпуске в России появится новая причина для аннулирования прав. Приморье заняло 6-е место по России по скорости строительства. Ученые обнаружили в клещах следы почти 30 вирусов. Подробности далее. С 1 марта 2027 года в России расширяется перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам их признают недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Сейчас, если в ходе периодического медосмотра у водителя выявляют признаки заболеваний, препятствующих управлению автомобилем, его направляют на дополнительное обследование и лечение. При подтверждении диагноза назначается внеочередное свидетельство. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. В прошлом году наши граждане получили более 600 тысяч разрешений на въезд. Это на 10% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Больше всего виз россиянам выдали Франция, Италия и Испания. В ассоциации туроператоров это объяснили тем, что гражданам России почти перестали выдавать многократные визы. Приморский край по итогам первого квартала этого года занял 6-е место во всероссийском рейтинге по продолжительности инвестиционно-строительного цикла. До этого наш регион находился на 13-й позиции. Депутаты Думы Владивостока на очередном заседании утвердили дату публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа за 2025 год. Они пройдут 19 мая в актовом зале администрации города Владивостока в полдень. Согласно отчету, бюджет города в минувшем году по доходам исполнен на 98,5% или на сумму 34 миллиарда 806 миллионов рублей, по расходам на 96,5% к плану или почти на 34 миллиарда 926 миллионов рублей. Наибольшими по объему бюджетных ассигнований стали три муниципальные программы: образование и молодежь Владивостока, дороги Владивостока, а также жилье и городская среда. Доля непрограммных расходов в городском бюджете составила без малого 11%. Ученые обнаружили в клещах генетические следы почти 30 вирусов. Речь идет о найденных на северо-западе России насекомых. По данным исследователей, помимо клещевого энцефалита, потенциальную опасность для человека могут представлять как минимум 4 из них – мукава, ноомин, гакукса и бейдзинский нейровирус. Как пишут «Известия», при заражении у пациентов может развиваться лихорадка. Некоторые из выявленных патогенов способны вызвать тяжелые осложнения и даже привести к летальному исходу. По словам специалистов, клещи считаются своеобразным резервуаром различных инфекций. Доллар сегодня 75.23, за евро дают 88.6, по данным Примгидромета. Завтра во Владивостоке будет облачно с прояснением, в первой половине дня возможен дождь. Ветер переменных направлений умеренный до сильного, температура воздуха 15-17 градусов тепла. К этому часу у меня все, хорошего вечера!
1: Европа Плюс.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Красивый трек от Терри Смит на Европе Плюс. Мистер Know It All. Наверняка многих порадовала такая музыка. Но мы не только музыкой готовы вас порадовать в этом часе, но еще и пригласительными в кино. Совсем скоро сыграем в кинокайф, так что будьте готовы поучаствовать. Все очень легко. Пока же движемся далее вместе с Асианой Cry Cry и дождемся Offenbach Miles Away через пару минут.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-44. От 1 по 31 мая 2026. Подробные условия на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Море без границ. Парусная студия «Новые горизонты» приглашает жителей края с нарушениями зрения, слабовидящих и незрячих на занятия парусным спортом. Самостоятельное и в составе экипажа управления парусной яхтой на безопасной морской акватории. Запись по телефону 8-914-671-8011.
6: Белые розы, беззащитные шипы.
7: Надоело самому подбирать музыку? Есть решение. M-сервис. Медиа-сервис для вашего бизнеса. Только лицензированный контент без штрафов и запретов. Музыкальные подборки для любого вида деятельности. Возможность самому настроить эфир. M-сервис. С нами ваш бизнес заиграет. 208-0101.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.

0: Асяна на Европе Плюс, Cry Cry, Дай Дай, даешь больше классных развлечений в эти майские дни. Рубрика «Афиша» на Европе Плюс. Прямо сейчас расскажем о том, что интересно происходит в столице.
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Марат Бекметов уже здесь. Привет, Марат.
2: Да, привет, Саша, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла военная драма Павла Иванова «Отец». Это лента о простом сибирском охотнике Гаврииле Сабинове, который уходит на фронт добровольцем, чтобы отыскать своего сына. Тот пропал без вести, но мириться с неизвестностью отец не готов. На передовой он быстро проявляет себя как один из лучших снайперов и возглавляет группу бойцов. Теперь от него зависит не только судьба сына, но и жизни многих солдат. Добавлю, что премьера этой картины состоялась на Московском международном кинофестивале, где фильм был удостоен приза зрительских симпатий. Арт-платформа «Куб» открыла 12 новых выставок. Центральным событием в Большом зале стал коллективный цифровой проект «Несводимость». Мультимедийная студия «Заря» собрала работы 7 художников и студий вокруг философии Павла Флоренского, согласно которой личность никогда не совпадает со своими внешними проявлениями. Так, например, инсталляция «Предел подобия» следует границу между функцией и личностью, задействуя машинное зрение и симуляцию толпы, а Арина Попова в пространстве памяти пропускает фотографию через нейросети, заставляя изображение распадаться подобно воспоминанию. В театре на Бронной сегодня постановка Константина Богомолова «Дачники на Бали» или «Асса 30 лет спустя». Спектакль-сатира, в котором есть место одновременно актуальному и вневременному. Здесь главные герои много рассуждают о русской эмиграции, о любви и дружбе. Спектакль сложным образом повторяет коллизии знаменитой пьесы Горького «Дачники», при этом является совершенно новым и оригинальным произведением. Он рассказывает о тех, кто покинул страну в трудные времена, преследуя свои интересы, и о том, как бессмысленна и пустая их жизнь вдали от родины. Начало спектакля в 7 вечера. В столице продолжается большой фестиваль «Московская весна». Он знакомит с гастрономическими традициями разных регионов и рассказывает про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, национальные блюда, народное творчество, игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд и театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля работает на Тверском бульваре. Сегодня здесь свадебные традиции народов России. Вас ждут бурятская чайная церемония невесты, хамур-долма, обрядовые пельмени караимов – это Крым, и сканцы, карельские, вепские и поморские свадебные пироги для зятя. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Как и обещал, кинокайф на Европе Плюс. Главные кинопремьеры не пропускаем. На этой неделе разыгрываем пригласительные на специальный показ нового триллера «Опасные отношения». И прямо сейчас заходите к нам в группу ВКонтакте, официальная группа Европа Плюс, и пишите в личные сообщения ответ на такой вот вопрос простой. По сюжету фильма «Опасные отношения» супружеская пара отправляется за город, чтобы улучшить и укрепить, собственно, свои отношения. Что помешало их романтическому уикенду? Первый вариант. Аллергия на пыльцу или второй вариант – непрошенные гости. Отправляйте свой вариант ответа нам в личные сообщения в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Заходите, пишите, не забудьте указать свой номер телефона и город, в котором живете. Удачи!
5: Ангиофарм – профессиональная косметика с научным подходом к сохранению молодости кожи. В основе формул – собственная разработка, полипептид, рекомбинантный ангиогенин. Магазин «Владивосток», Океанский проспект, 131В. Бесплатная доставка при заказе от 5000 рублей. ООО «Лаборатория Ангиофарм», Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово. ОГРН 117-547-608-0900.
3: Дарите эмоции, дарите кино. Подарочные карты в наши кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Уссури», «Черемушки» теперь и онлайн. Идеальный подарок для любого повода. Покупайте в кассах и онлайн на сайте illusion.ru. Без возрастных ограничений.
6: Больше хитов, больше музыки.

0: Рекламная служба во Владивостоке. 242-2020.
1: Это телега. Это канал. Это телеграм-канал Европы Плюс. Здесь ты можешь задать вопрос бригаде У в личку, обсудить горячие темы в Rush, узнать итоги Еврохит ТОП-40 и выиграть крутые призы. Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Да, не только музыка, но и кино нас тоже интересует, особенно когда выходит хороший фильм. С удовольствием вас отправляем на Кинокайф. В этот раз будем смотреть фильм «Опасные отношения». По крайней мере, Людмила точно будет смотреть. Люда, привет.
5: Привет.
4: Ну, тебе не составило труда прислать нам сообщение с правильным ответом. Давай, кстати, озвучим, какой был правильный ответ. Что помешало романтическому уикенду главных героев фильма?
5: Номер два.
4: Вариант «Непрошенные гости». Да, конечно. Ну, посмотрим.
5: «Непрошенные гости», да.
4: Да, вот. Ну, надеюсь, тебе ничто не помешает прийти 13 мая в кинотеатр «Каро-17 Авиапарк» и посмотреть в хорошей компании хороший фильм. Я тебя поздравляю. Два пригласительных у тебя.
5: Спасибо большое.
4: Вот, приходи на наш Кинокайф. Увидимся там. Счастливо. Пока-пока. Хорошего дня.
5: Пока-пока. Спасибо и вам.
4: Завтра продолжим играть здесь, в эфире. В это же время подключайтесь обязательно к игре. И на сайте europlus.ru тоже можно попробовать выиграть себе пригласительный. Заходите. Удачи всем.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе.

0: градусов в Москве, 7 мая на календаре, и вот такая музыка, все это вместе точно создает отличное настроение. Ну, мы еще добавим горячих хитов, впереди PH Electro, Englishman in New York и Ava Max до финала часа. Май, дождемся.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus – моя движущая сила. BLG – надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
6: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Man in New York, PH Electro, финальный час на Европе Плюс. С днем радио. Готов я поздравить Алексея Манойлова.
1: Всем сегодня. И, конечно, всех, кто слушает, и всех наших коллег. Ну, а мы идем дальше. Впереди Fastboy, Zayn, Желя и Солто.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! Во Владивостоке 9 вечера.

0: всегда, это было очень мило, очень трогательно, великолепная «Елка на Европе Плюс» с хитом «Проще». Всем привет, всем сегодня с 7 мая, в день радио. Меня зовут Алекс Мануилов, ну а на горизонте уже очень радиофоничные хиты у нас. Для старта сериал «The Sound of Silence», «French Montana», услышим «Ever Since You Left Me», появится «Cat's Eye», впереди «Габриэла».
1: Just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: Доминик Файк. Дальше больше с этого больше музыки.
1: Дуа Липа.
0: Впереди мод, но раньше, чуть пораньше, через пару минут. Эмин, hello. Пятое место сейчас в Еврохит топ 40, Европа плюс. Но завтра может быть уже и самая вершина. Лучшие хиты этой недели в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Ну а дальше мы ждем Феликс Йен. Ready for your love. I'm ready for your love. Алекс Хепберн будет обязательно с хитом Under. Don't bury. Рокстон и новый трек, новый хит Vertigo. И только они составят компанию в следующие 30 минут здесь на Европе+.

Это было стильно, это было с хорошей порцией драйва на Европе плюс Медуза, Don't Wanna Go Home. Сегодня четверг, 7 мая, завтра уже пятница долгожданная, значит, лучшие хиты этой недели. Первый шаг к вершине ровно в 14 по московскому времени. Ну а пока есть время до этого самого первого шага, голосуем и поддерживаем любимые хиты. Это можно сделать прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru.

тема. Это BTS на Европе плюс. BTS, у которых сейчас масштабный тур. С 7 по 10 мая выступают парни в Мексике, в Мехико-Сити. Билеты на 3 концерта раскупили за 37 минут. Везде, понятное дело, sold out. Да, BTS сейчас на нереальном подъеме. Это факт.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа
2: плюс. И на горизонте уже Plan B, впереди She Said. Клан Карусель, не заставит себя долго ждать. Услышим Ride. Prax, XTN и трогательная Paid to Exist. И не только они с нами в следующие 30 минут здесь на Европе+.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Дэнс от настоящего мастера своего дела. Body Talk. Это диджей-продюсер Али Фарбен. На Европе Плюс. А ведь когда-то Али Фарбен работал в обычном берлинском кафе. Но надо отдать ему должное. До сих пор выпечка, булочки и прочее является его хобби по жизни. Но главное, конечно, в его жизни – это музыка. Али Фарбен, Body Talk. Две недели у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас 22 место. А завтра в пятницу, возможно, уже и в лучшие двадцатки хит-парада Европы Плюс. Первый шаг к вершине, как всегда, в 14 по московскому времени, завтра в пятницу. Не забудь.

профессионал, да, ладно, европёс Терри Свимс, который когда-то профессионально занимался, ну, целых 6 лет американским футболом, но музыка все же оказалась сильнее, о чем Тедди, уверен, нисколько не жалеет. А дальше на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки ждет.

0: Крыса и Broken Heart, это Богдан Медведин. Ждем в нашем чарте на самых-самых высоких позициях Еврохит ТОП 40. Но, кстати, итоги этой недели уже завтра, в пятницу. Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка, проще. Может, проще. Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: самом начале часа следующего на Европе Плюс уже Зейн и его Die For Me. Между прочим, сейчас высокое второе место у нас в чарте в Еврохит Топ 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! Во Владивостоке полночь. Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
3: Алекс, привет. Всем добрый день. Кремль ответил на вопрос о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. Пока что подобные меры не рассматриваются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан, что является абсолютным приоритетом. Напомню, что 5 мая в Москве и других регионах возникли проблемы с мобильным интернетом, не работали такси, доставка и терминалы оплаты. Роскомнадзор опроверг фейки о возможной блокировке популярных видеоигр. В ведомстве заявили, что никаких оснований для ограничения доступа к ним в настоящее время нет и планов блокировки не существует. Ранее РКН уже опровергал сообщение о блокировке игры Minecraft. При этом в декабре была заблокирована игровая площадка Roblox из-за распространения запрещенных материалов. Ведомстве призвали не распространять фейки и проверять информацию в официальных источниках. Американец придумал, как помочь курьерам найти его дом, запустил дроны со светящимися подсказками. Герой истории живет в отдаленном районе Калифорнии, и водители постоянно не могли найти к нему дорогу. Он оставлял инструкции, устанавливал указатели, правил точку на картах, ничего не помогало. Тогда он решил использовать дроны. Они показывали в небе фразы «Неправильная дорожка, сдайте назад», затем «Продолжайте ехать» и стрелку на правильный поворот. После доставки дроны складывались в смайлик и надпись «Спасибо». Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Манойлов.
1: Star News на Европе Плюс.
4: Это топ-новости в Star News. Зейн Малик и Дрю Берримор сделали татуировки с именами друг друга в прямом эфире. Оба в восторге от этого события. Зейн также признался в интервью, что стал счастливее после рождения дочери. А ранее, напомню, он отменил ряд промо-мероприятий из-за госпитализации, поэтому тур стартует с опозданием от запланированной ранее даты. Новый альбом экс-участника One Direction вышел 17 апреля. Лиэн Раймс призналась, что 15-летие свадьбы прошло в слезах из-за семейных проблем, в которые она вдаваться не стала. Тем не менее, певица поблагодарила мужа Эдди Сибриану за поддержку. Пара вместе с 2011 года. Их отношения начались на съемках фильма, когда оба были в браке. Тогда у Эдди уже было двое сыновей. Лиэн стала их мачехой. Власти Эль-Пасо запретили фанатам BTS забираться на горы вокруг стадиона Sun Bowl, чтобы смотреть концерт своих кумиров бесплатно. Все из-за соображений безопасности, из-за опасности обвалов. Нарушителям грозил штраф за незаконное проникновение. Но разве это может остановить истинных фанатов BTS? Тейлор Свифт стала самым прослушиваемым артистом в истории Spotify. На втором месте Bad Bunny, у него же самый популярный альбом. Weekend лидирует в рейтинге треков с хитом Blinding Lights. В топ-10 также вошли Дрейк, Эд Ширан, Ариана Гранде. Рекорды Spotify приурочены к 20-летию этой стриминговой платформы. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

Очень крутая, где-то даже гипнотизирующая история Let Me Be на Европе Плюс Second Voice. Всем привет и отличного вечера под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануйлов, а они уже очень скоро. Впереди Эмин, Нелли, Келли Роланд. Будет и Леони, приближающая своим треком выходные. Длинные. Видео трек так и называется. Просто и понятно. Weekend.

Бибер, Рекса и Фейслес на Европе Плюс и New Religion. Напомню, номер один сейчас у нас в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Завтра, возможно, второй раз номер один New Religion. Ну, посмотрим, не будем забегать вперед. А вот кого опередили Бибер, Рекса и Фейслес в нашем чарте, все подробности на europaplus.ru.

0: California Nights на Европе Плюс. Профи высочайшего класса Tokyo Hotel. 17.50 в Москве. До конца этого часа сначала Мардан, Джованни Ричи, а затем Глен Моррисон и трек с однозначно говорящим названием. Впереди Goodbye. Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Моррисон на Европе Плюс «Goodbye». Ну, пусть будет так. «Goodbye» говорим этому часу. И, конечно, «Hello» следующему, где на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим часы во Владивостоке. Час ночи.
3: Европа Плюс.
0: Итак, начнем новости с новостей. Точнее, час новостей. Поехали.
4: Костя, привет всем. Добрый вечер. Одобрен законопроект, усиливающий контроль за незаконным майнингом. Посещаемость торговых центров России снижается. И китайские ученые предложили освещать улицы с помощью растений. Подробности далее. В Комитете Госдумы одобрили законопроект о наказании за незаконный майнинг. Мера будет применяться, если причинен крупный ущерб. Срок лишения свободы будет достигать 5 лет. Наказание предусмотрено и для операторов майнинговой инфраструктуры. Альтернатива – штраф до 2,5 миллионов рублей или принудительной работы до 5 лет. Для организованных групп ответственность будет повышена. При этом от уголовной ответственности можно освободиться, если полностью возместить ущерб. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении. Кремль ответил на вопрос о поддержке бизнеса из-за ограничений связи. Пока что подобные меры не рассматриваются. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые меры необходимы для обеспечения безопасности граждан. Это абсолютный приоритет. Напомню, что с 5 мая в Москве и в других регионах возникли проблемы с мобильным интернетом. При этом также не работали такси, доставка и терминалы оплаты. Минцифра объяснила ограничение необходимостью предотвращения угроз безопасности. Юные москвичи делают первые шаги в науке. В столице уже 11 лет проводятся открытые научно-практические конференции для школьников. На них ребята создают собственные перспективные проекты в самых разных сферах. От агродронов для борьбы с борщевиком до бизнес-планов по созданию эко-отелей. По словам заммэра Анастасии Раковой, в этом году в конференциях приняло участие рекордное число учеников – почти 50 тысяч. Посещаемость торговых центров на майских праздниках в России заметно снизилась. В Москве показатель количества посетителей на 1000 квадратных метров упал на 4% за неделю и на 5% в годовом выражении. В Санкт-Петербурге падение составило 7%. Эксперты связывают тенденцию с сокращением расходов граждан на фоне экономической неопределенности, холодной погоды, которая снижает число спонтанных визитов, а также с перебоями в работе мобильного интернета. Кроме того, развитие цифровых сервисов бьет по развлекательной составляющей торговых центров. Китайские ученые представили коллекцию светящихся растений для городского освещения. Среди модифицированных видов хризантемы, орхидеи и подсолнухи. Разработчики утверждают, что технология поможет экономить электроэнергию и снижать выбросы, однако эксперты предупреждают, искусственное свечение может нарушить ритмы насекомых и привести к неконтролируемому распространению модифицированных генов. Пока уровень свечения недостаточен для практического применения, но ученые продолжают работать в этом направлении. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар на отметке 75 рублей и 22 копейки, евро 88 рублей и 6 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Больше хитов и больше музыки. Всем хорошего вечера. В Москве 18 часов и 3 минуты.

номер один в России ежедневно. И правильно делаете, потому что впереди только суперхиты. Обещаю встречу с Медузой, услышим Don't Wanna Go Home. Классный трек, звучит просто на все 10 из 10. Чуть ранее Cyril и Stumbling. Все это здесь на радио номер один в России.

0: Wanna Go Home Tonight. Классная история. А чем-то она напоминает мне историю шведской хаус-мафии, Алесса конкретно. Но на этот раз это другой проект. «Медуза» на Европе Плюс прямо сейчас. В столице уже 18.33. Привет всем, кто уже отработал сегодня, двигает в сторону дома. Завтра будет вообще легко. Завтра последний рабочий. И, по-моему, он даже должен быть чуть покороче, да? Впереди еще и праздничные выходные с понедельником вместе. Ну, классно же, а? Ну, все, здорово. Будем отдыхать, будем слушать лучшую мировую поп-музыку и, конечно же, делать это вместе. Это Фомин. И дальше я предлагаю встречу с Дуа Липой. Небольшое свидание, трехминутное «Don't Start Now». Ну, а также Алекс Уоррен тоже появится.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: давно она приходила к нам в гости, в бригаду, и это было здорово, потому что она достаточно открытая, веселая, да, жизнерадостная девушка. Ёлка на Европе Плюс прямо сейчас, проще, надеюсь, что не в последний раз она к нам приходила, надеюсь, что придется еще и с акустикой, это было бы здорово, но, наверное, уже после летнего периода, но кто знает. Кто знает, давайте ждать этого момента. Ну а чтобы быть всегда в курсе событий, есть наш сайт europaplus.ru. Будь с нами.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там... Где Россия?
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: финал часа на Европе Плюс. Майкл Мор и Райан Льюис. Для всех, кто с нами. Can't Hold Us. Дальше хиты обязательно будут, поэтому оставайся с нами. Я кое-что интересное чуть позже тебе расскажу, и на это стоит обязательно обратить свое внимание. Поэтому оставайся, это Европа Плюс. Мы идем в новые 60 минут.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Во Владивостоке уже 2 часа.
0: Игорь Акулов уже в студии с новостями. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
3: Костя, привет всем. Добрый вечер. ОСАГО оказалась убыточным. Центробанк объяснил рост спроса на наличные у россиян и разработан необычный велозвонок. Подробности далее. Задержки авиарейсов России из-за ограничений полетов достигли почти суток. Например, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Далман и Анталию выбились из графика на 22 часа. Также есть многочасовые задержки на направлениях Стамбул, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. По данным Минтранса, в столичных аэропортах на сегодня опаздывали 30 рейсов. Пассажирам раздают воду и коврики. Для матерей с детьми работают бесплатные комнаты. Напомню, накануне 8 аэропортов России временно прекращали работу из-за ограничений на использование воздушного пространства. ОСАГО оказалась убыточным в 60 регионах России по итогам первого квартала. Выплаты превысили сборы. Специалисты связывают это с недобросовестными действиями граждан, которые зарабатывают на страховке. Для борьбы с мошенниками создаются специальные группы, которые взаимодействуют с полицией и прокуратурой. При этом средняя выплата по ОСАГО выросла почти на 10% до 119 тысяч рублей, а средняя премия осталась на уровне 7645 рублей. Центробанк объяснил рост спроса на наличные уровни. Россиян. Это связано с подстройкой к налоговым изменениям и перебоями с интернетом. В марте и апреле этого года сберегательная активность населения оставалась высокой, но предпочтения смещались в сторону накопительных счетов и коротких вкладов. При этом регулятор зафиксировал некоторый отток средств с депозитов. Отключение мобильного интернета также побуждают граждан и бизнес формировать запас наличных для текущих платежей. Роскомнадзор в апреле отразил более 1200 атак, DDoS-атак на системы государственного управления и операторов связи. Максимальная мощность одной из них достигла 1 терабайта в секунду, а продолжительность почти 5,5 дней. Чаще всего атаки совершались из США, Бразилии, Нидерландов, Германии и Франции. Основной удар пришелся на телекоммуникационную отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Чешский автопроизводитель представил необычный велозвонок. Он создан для того, чтобы пробиться сквозь наушники с шумоподавлением. Вместе с учеными инженеры обнаружили частоту от 750 до 780 Гц, которую активное шумоподавление не успевает заглушить. Дополнительный резонатор создает быстрые нерегулярные удары, которые алгоритмы не могут подавить. В итоге человек в наушниках слышит звонок, а дополнительные секунды на реакцию измеряются десятками метров. Новинка уже протестирована велокурьерами. В некоторых европейских городах курьеры остались довольны. И расскажу о курсах валют уже на завтра. Доллар торгуется на отметке 74 рубля 62 копейки. Евро 87 рублей и 89 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

приятная история прямо сейчас на Европе Плюс. Это Леон и Калум Скотт, Stay. Оставайся, обязательно оставайся с нами, потому что мы играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Повторял, повторяю и буду повторять это, потому что, ну, действительно, это правда, это действительно так, и это действительно ты можешь проверить в любую секунду. Например, в ближайшие 15 обещаю тебе встречу с одним из лучших треков весны, но он, по сути, уже летний. Боб Синклар и Кайза, услышим I Can Wait, ну а также Кнарлс Баркли, суперхит Crazy. Обожаю эту историю. Послушай.

0: же не любить этот трек в такую-то погоду? Боб Синклар и Кайза, I Can Wait на Европе Плюс прямо сейчас, 19:33 в Москве. Привет всем, кто меня слышит, это Фомин. Мы с вами двигаем в сторону пятницы, до которой прям вот рукой подать. Совсем немножко осталось, ну а дальше праздничные выходные. Синоптики обещают, что похолодает немножко. Ну как похолодает? Не до минуса, конечно, ну плюс 15-13 градусов днем, что тоже в целом неплохо. Знаете, я что-то как-то сегодня даже немножко напрягся от 28 градусов. Иду, что-то прям очень жарко, а сам про себя думаю, господи, а вечером-то надо после полуночи куда-то тоже добираться до дома, и, соответственно, тогда будет уже не так жарко, и так будет холодно-холодно. Думаю, господи, да как ты вот эти вот качели уравновесить? А тут 15 градусов, нормально, 15. Днем 15, вечером все без изменений. Можно надеть любимый плащ, куртку и свободно добраться. Но можно еще греться и классной музыкой. Например, впереди отличный жаркий трек от Bruno Mars, I Just Mind, но прежде Post Malone. И лучший трек зимы, это я точно говорю, Cold, скоро.
1: Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и классная история «Just Might» на Европе Плюс. Данное мгновение 19:49 в Москве, и мы с вами идем вперед уверенными шагами. Пятница на подходе, ну и музыка тоже. Музыка, куда ж без нее, здесь, на радиостанции номер один в России. Black Eyed Peas и Just Can't Get Enough. Прежде Ava Max, Spotify. Кстати говоря, Ava Max, как и Black Eyed Peas, уже были на первой строчке нашего Еврохит Топ 40.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: to switch up. Addicted, I can't get away from you. Afflicted, I need it, I miss it. Switch up. I want your love right next to me.
1: Black Eyed Peas завершают эти 60 минут. Just Can't Get Enough. Дальше. Хиты, дальше. Любимая музыка, дальше. Радиостанция номер один в России. Будь с нами, идем вперед.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! А во Владивостоке 3 часа ночи.